0: zuhörst, Anmacher 24.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –